внешнего отражают бесконечные затыки. Листья, падающие на ноги, создают длинным взором ее поверхность.